0: siempre está sonando La Zona Gris.
1: Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное.
2: Совершенно запрещенное.
1: Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо?
3: Drop the charges!